0: Есть мир 3, протяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Hey, Web Radio One hier. Kein Stress. Nur der nächste Track, der dich gleich abholt. Los geht's.
3: Yeah. Egal wie man will, nichts ändert sich.
4: Nein, Mann.
3: Alles bleibt gleich.
4: Scheiße, die Huren so.
3: Kommt hier.